Дух ясный, Дух светлый, Дух нетленный, Дух надежный, Дух быстрый, Дух неудержимый, Дух благодатный.